встать, напишу тебе оставь. Расскажу, что встал, твои руки выставляю. Самого места, сирень, люди и места. Я меж них так пуста, и до тебя не тесна. Крайне пусть я стану, напишу тебе листа.